0: How can I get sense in this?
1: How can I get
0: sense in this? How can I get sense in this? Can I get sense in this? Так что он скет сам знает, не знаю, где это было, а где скет сам не встречал. Да,
2: Я не могу это назвать.

0: 前方三十三车上坡放下。前方三车上坡放下，我们每次支持服务，我们在这里等待着坡放下。我们这边在三十二分七十二，我坡放下，November。
1: Сейчас я буду сюда, чтобы я снял, что там, да?